На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо Вездан. При теби дома. На поти и на вделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.